Прошел съм как родим, скози врата у топла нощ. С мисли ми цветочих брез, после дових пребоених трав.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenski spored o